Охеть Пароас, Зембригін, Енклошарс, а в Амстердам Месенгрехтен, Ембульварс, Мовадес да Бемуенстат Вергелейкен, Ворда Сегильор Увервастелавет Спрейкен. Se mijn gelief door veer geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken mis die dagen op de markt. En hoe ik alleen ben, naar de rand aan Brazinoes. Ne nicht naar jongen,